А я енде кроконе ты, ни жест, ни шень, ни фиаль, ни джур, да шо инжу нуге пати ку. Я не мрет, не юг штиял ме рорсот, мрет ро ишке те тирте тэ, да си дурат нга ты, зярин мая ты, что мы не знаем вечним.